0: 费雅斯克村离野营2公里远，当时只住有40-50户人家，此外很少有人来往，便于保守机密，也便于抗联部队的隐秘训练。
1: 1941по 1945 год здесь, в селе Вятское, Хабаровском крае, недалеко от города Хабаровска, 65 километров, была образована интернациональная бригада, в состав которой входили как китайские граждане, так и корейские граждане и российские граждане восточной внешности, то есть нанайцы, удыгейцы и венки. Большую состав, большая численность это составляли китайские граждане. И командиром бригады 88-й отдельной дальневосточной стрелковой бригады был назначен китайский офицер. Значит, здесь, в селе, в различные годы, начиная с 42-го по 45-й год, было до 1500 бойцов этой бригады. Здесь они занимались различными видами подготовки военной.
0: 最早到达这里的部队是第二路军和第三路军部分指战员，北野营当时大约住有300余人。当时野营所需物资则由苏方通过水路两路运来，交通便利。88旅曾经生活的遗迹，我们还可以在这里依稀看到帐篷的地基，当年的军官食堂，各路军的营地，还有抗联战士用过的炉具，可以想象当年的官兵在此生活的场景。

0: 小部队返回东北进行游击战争。同时，它又是一所培养军事干部的学校，为将来抗联队伍的扩大准备骨干力量。
1: Я попал на Дальний Восток и, естественно, 88-ю бригаду в феврале 1945 года. До этого я даже не знал, что у нас существовала такая бригада. А когда прибыл на Дальний Восток, назначен в штаб Дальневосточного военного фронта, мне сказали...А мы сейчас помогаем 88-й бригаде готовиться к войне с Японией. И вот я тогда, мой начальник, начальник штаба бригады был, под такой подполковник Ширинский, и я с ним. И там я познакомился с руководителями 88-й бригады. Это Джоу Баоджун, как командир бригады, Ли Чжаолинь, правда, мы там его...Немного по-другому называли, я не знал тогда это. Но он был не просто второе лицо в нашей бригаде, он был представителем Коммунистической партии Китая. Он был политкомиссар. Он создал новую партийную организацию Компартии Китая в бригаде. И с этими людьми он потом и начал...В конце августа или в начале сентября и вернулись в Маньчжурию бывшую. Вернулись как тоже и командиры, и руководители. Джоу Баоджун прибыл как командир Дзилинской провинции, и Ли Чжаолинь как Хайлунцзянской провинции. Они были очень авторитетными людьми уже, хотя находились...почти три года в Советском Союзе, а народ, с которыми они воевали до вступления в бригаду, помнил их и принял.
0: 在南北野营期间，两地均建立了中共党组织。抗联教导旅成立后，9月13日，教导旅召开全体中共党员大会。正式成立中共东北党组织特别支部局，也被称为中共东北委员会。至此，自满洲省委撤销以后，东北党组织有了统一的领导机构。教导旅的成立也使长期处于分散状态下的东北抗联有了统一的军事领导机构。
2: 由于这个东北委员会的统一集中的领导，特别是在周保中的主持下，使抗联呢这个团结起来，而且呢这个形成一股精干的力量，为他们以后返回东北，继续从事革命斗争，打下了牢固的政治基础。
0: 这里曾是88旅抗联战士们训练跳伞的地方。那时，南北野营党委号召大家加强军事训练，掌握杀敌本领。抗联战士们每天训练至少8个小时，尽管身体十分疲劳，但为了早日打回东北，抗联指战员都以坚强的毅力和饱满的精神进行各种军事训练。中国第一代女跳伞兵就诞生在这里。
3: 要知道我们这个女同志，这身体好的，有的还能怀着孕还去跳伞了。这个，起码的大家都要去跳，谁要落下都不干。为的是什么？为的是要回来。我是在60米的高台，这个高台上有一个伞把你吊起来，吊起来跟他都往下落。你落的那个姿势正确的，那就算是合适。这个毕业完了以后才能够上飞机。
4: 苏联当时的教官都非常佩服中国女游击队员，我妈妈就是当时是这个女跳伞队的政治指导员。当时的女同志受训练我还有点印象，我母亲说啊，由于当时是游击战争嘛，这个到苏联地区接受军训呢，也是以相当于特种部队的那种训练模式。